Нега Бог ширадио, как е наша срака, а на треза маришка, послыша гаже всака, черна-бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.